0: Претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной 1-й гимназии и Рижской государственной 2-й гимназии. Самоуправление сообщает, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенное самоуправление информация. Всего получено 41581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях, в общей сложности на 4500 учеников. Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги, возможно, и нет безупречного от полированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать. Время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В субботу жара еще сохранится. Во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон. Поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», – подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета

0: Университеты рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в связи в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 833 000 человек. Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующий языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знаний языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста САТ, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». На газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которые в будущем послужат не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Риекстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», — сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%. В группе от 30 до 39 лет – 31%. А в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так, в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», — пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления — не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 320

0: Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенная самоуправлением информация. Всего получено 41581 заявка, или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях, в общей сложности на 4500 учеников. Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги, возможно, и нет безупречного от полированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать, время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», – подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу

0: снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Diena. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Diena подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 833 тысячи человек. Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений прав правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знаний языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста SAT, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики, не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». Винчук на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которое в будущем послужит не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгале и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», – подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в связи в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так, в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», — пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления — не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии. В самоуправлении сообщают, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени

0: составил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги, возможно, и нет безупречного, отполированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать, время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до +24, +29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит +18, +23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около +20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая

0: Стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что Министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в связи в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 833 тысячи человек. Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знаний языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста САТ, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения письма и и математики не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». Винчук на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которые в будущем послужат не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО, то наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дивас, миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Водный мир Багам.
2: Свое название Багамские острова получили от испанских мореплавателей, назвавших их Бахамар, то есть «неглубокое море». Геологическое строение архипелага таково, что глубины вокруг островов в основном небольшие, хотя, конечно, есть и исключения. Так, прямо у берегов острова Лонг-Айленд расположена самая глубокая в мире голубая дыра, то есть подводная пещера. Называется она Дина, а глубина ее составляет 202 метра. Дыра находится настолько близко к берегу, что можно войти в море по колено и провалиться под воду. Это место просто обожают дайверы, которые не оставляют попыток поставить там очередной мировой рекорд. Впрочем, побережье Багамских островов в принципе богато на водные развлечения. Здесь можно и погрузиться к затонувшим кораблям, и поплавать с дельфинами или акулами, и даже попросить местного повара приготовить собственноручно выловленную барракуду. Однако самый необычный водный аттракцион предлагает необитаемый остров Big Major Cay. Его еще называют Пик Айлендом, потому что там обитают водоплавающие свиньи. Как они оказались на острове, остается загадкой. Бытует версия, что животных завезли туда случайно. Они же освоились, научились плавать и теперь радуют багамских туристов. Со свиньями можно поплавать и сфотографироваться. Их также разрешено кормить, хотя жители соседних островов и сами прекрасно справляются с этой задачей. И, наконец, самое незамысловатое и расслабляющее развлечение на Багамах – это просто посмотреть на воду. Она имеет необычный бирюзовый цвет, который получается в результате смешения песка и остатков морских ракушек. Обычно такой цвет воды можно увидеть разве что на фото в туристических буклетах, но на Багамских островах это реальность. Даже на снимках из космоса видно, что точки Багамских островов опоясывают удивительные ярко-бирюзовые воды.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Радио «Мелодия».
1: L.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Только три дня! С 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках! «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до

0: Елена Скокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
2: Не пропустите дизель-шоу в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты. Билижус сервис.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Смотритель за северным сиянием.
1: Финский край Лапландия – земля поистине сказочная. И не только потому, что здесь живет Санта-Клаус, но и из-за удивительного явления – северного сияния. В Лапландии практически идеальные условия для наблюдения за этим зрелищным чудом природы. Поэтому здесь этот досуг давно превратился в целое направление туризма. Несколько лет назад газеты «Мира» опубликовали новость о том, что в финском Рованиеме ищут кандидата на должность смотрителя за северным сиянием. Вакансию разместил экзотический ледяной отель «Arctic Snow». Его представители объяснили, что предсказать момент, когда возникнет северное сияние, практически невозможно. Но ведь туристы едут в Лапландию в том числе и за этим зрелищем, поэтому необычной гостинице и требуется необычный сотрудник, в задачу которого входит смотреть в звездное небо и при появлении на небосклоне северного сияния будить отдыхающих, чтобы они успели полюбоваться красочными сполохами. Объявление о необычной работе за Северным полюсом мгновенно разлетелось по всему миру. Отдел кадров лапландской гостиницы буквально завалили анкетами. Присматривать за северным сиянием захотело более 1500 мечтателей со всего мира. Впрочем, учитывая специфику работы на севере, администрация отеля все же решила принять на работу местного жителя Матти Каяна. Спустя некоторое время молодой человек поделился своими впечатлениями от работы мечты. Оказалось, что помимо необычной функции, Каин также должен убираться во дворе гостиницы, делать текущий ремонт, топить ледяную сауну и лишь попутно поглядывать в небо. Узнав об этом, финны стали шутить, что администрация отеля широко разрекламировала работу простого рабочего, приписав к обязанностям еще один пункт – наблюдение за небом. Матти Каин, впрочем, своей работой вполне доволен. Ему нравится работать на свежем воздухе, пусть даже и по ночам.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam plaša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
2: Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал «Дзинтери» Вера Брежнева. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Йоркширский пудинг.
1: Считается, что горячо любимый англичанами йоркширский пудинг придумали для того, чтобы как-то использовать стекающий с мяса во время жарки жир. Так, в книге по домоводству 1737 года был опубликован следующий рецепт капающего ныне йоркширского пудинга. Он гласил: «Приготовьте хороший кляр, как для блинов. Поместите его в находящийся над огнем горячий поддон, смазанный жиром, чтобы он слегка подрумянился снизу. А потом поставьте поддон под кусок баранины, чтобы на пудинг стекал горячий жир». Также английским хозяйкам советовалось периодически встряхивать поддон, чтобы пудинг получился воздушным, а вынимать его в тот момент, когда основное блюдо будет готово. Со временем процесс приготовления пудинга немного изменился. Его начали готовить отдельно от мяса, просто добавляя в тесто масло или растопленный жир. Однако все его составляющие остались прежними. Главное же условие для правильно приготовленного пудинга – это пышность. Несколько лет назад Королевское химическое общество даже уделило этому моменту особое внимание, указав: «Йоркширский пудинг не является йоркширским пудингом, если он ниже 4 дюймов». Иными словами, блюдо должно достигать высоту не менее 10 сантиметров. Подавать же его, согласно английской традиции, следует с ростбифом, овощами и соусом бешамель.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Jaunies piedzīvojumu vasarā Līvu akvaparkā.
2: Mamma, steiki, dzirdat mums. Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnus gaida. Jūs tik mīlat, kā mēs smaida.
1: Aizraujošas atracijas, saulaina vasaras klubmale. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
2: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
1: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Лиссабон. Старейший город Западной Европы и отправная точка великих географических открытий. Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады. Все это португальская столица Лиссабон. Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы. Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения. А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте. Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука. В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение. Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви. Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам. Благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни. В то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах. И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы. Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников. Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи, давно ставшие символом города. Зато по всему городу разбросаны смотровые площадки, с которых открываются красивые виды. Лиссабон – это не только столица, но и крупнейший город Португалии. Его население более 550 тысяч человек, а вместе с пригородами – почти 3 миллиона. Правда, даже так Лиссабон оставляет ощущение большой южной деревни. И нравы здесь царят по-настоящему южные. Горожане в целом очень дружелюбные. Здесь даже с малознакомыми людьми принято при встрече и прощении дважды целоваться в щечку. А мясник в лавке уже после второго визита начинает болтать с новым клиентом о жизни и обсуждать рецепты. Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе. Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками. А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью. Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола. Кстати, футбол здесь – это своего рода религия. За какой клуб болеешь? Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. В Лиссабоне правильно отвечать за Бенфику. Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду. Его можно увидеть буквально повсюду. На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье. А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану. Португальцы не очень активно путешествуют по миру. Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана? Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные. Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля. А летом в столице Португалии проходит много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе. И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв. Реклама на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Гора Рашмор.
2: Одной из самых узнаваемых достопримечательностей Соединенных Штатов Америки является национальный мемориал «Гора Рашмор». Расположена она неподалеку от города Кистон в Южной Дакоте. Знаменита она тем, что в ее гранитной горной породе высечен огромных размеров барельеф высотой более 18 метров, который представляет собой портреты четырех президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. До колонизации Америки местные жители называли эту гору «Шесть праотцов», а свое нынешнее имя она получила в 1930 году в честь американского бизнесмена Чарльза Рашмора. В 1885 году Чарльз стал организатором первой экспедиции, посетившей этот район. Он же выделил на строительство легендарных скульптур президентов $5000, на тот момент крупнейшее в Штатах единоличное пожертвование. Общая же стоимость скульптуры, возведенной в честь 150-летия Штатов, составила $1 миллион. Для сравнения, строительство гордости французов, Эйфелевой башни, обошлось государству и спонсорам почти 8 миллионов франков. Вот как описал свое творение Гудсон Борглум, скульптор, создавший гору Рашмор. Величина памятника должна быть обусловлена степенью значимости отмечаемого события для всей цивилизации. Мы не пытаемся высечь из камня эпопею, изобразить сцену лунного света или написать сонет. Мы имеем дело не с мистикой или трагедией, а скорее с конструктивными и драматическими моментами или поворотными пунктами в нашей удивительной истории. Имя каждого из президентов, чьи изображения высечены на горе, связаны с основанием, ростом и развитием Соединенных Штатов Америки. Джордж Вашингтон был выбран потому, что привел нацию к демократии. Томас Джефферсон – за создание Декларации независимости. Авраам Линкольн – потому что он положил конец рабству, а Теодор Рузвельт, который был выбран самим Борглумом, потому что способствовал строительству Панамского канала, а также охране государства и бизнеса. Рузвельт, кстати, расположен немного вдали от остальных президентов. Объясняется это вовсе не тем, что скульптор хотел каким-то образом его выделить, как ошибочно полагают многие. На самом же деле, в процессе строительства рабочие не очень хорошо рассчитали силу взрыва, поэтому откололся больший кусок горной породы, чем было запланировано изначально. Сегодня национальный мемориал «Гора Рашмор», занимающий территорию в 500 гектаров, является одной из главных достопримечательностей США, посмотреть на которую ежегодно приезжают более 2 миллионов туристов.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенселис», «Кларан», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
3: Люди ночами.
0: Билеты на FridayTicket.com.
4: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
3: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Джордж Клуни. В юношеские годы Клуни страдал редким заболеванием – неврит лицевого нерва. Частичный паралич лица не позволял ему моргать и управлять своей мимикой. Со временем этот недуг был успешно преодолен Джорджем. Его известная обворожительная улыбка – тому в подтверждение. Клуни-подросток – это настоящий Джек-потрошитель. Он кидался из окна в прохожих лабораторными лягушками, которых специально приносил из школы домой. А однажды Джордж чуть не отправил на тот свет престарелого директора школы, подвесив к потолку душевой комнаты брюки с ботинками. Директор подумал, что это висельник. В голливудской тусовке за Джорджем Клуни также закрепилось звание самого главного прикольщика. Например, на съемках фильма «Вне поля зрения» он рассказал журналистам, что партнерша по фильму Дженнифер Лопес влюбилась в него по уши и каждый вечер рвется к нему в номер. Журналисты бросились за комментариями к самой Лопес. Та в ярости побежала сводить счеты с Клуни, но актер вовремя скрылся из виду. Не секрет, что Джордж Клуни славится как самый известный сердцеед. Среди его спутниц мелькали имена известных голливудских див. Один раз Клуни даже был женат, но после утверждал, что никогда больше не женится. Актрисы Мишель Пфайфер и Николь Кидман в свое время заключили пари, в котором Пфайфер поставила $10,000 на то, что Джордж женится до 40 лет. Мишель пришлось раскошелиться. Однажды Клуни отправился на кинофестиваль в Канны. Там вокруг артиста начался такой женский ажиотаж, что ему пришлось взять себе двух телохранителей. Говорят, актер услышал 148 признаний в любви и 93 предложения руки и сердца. После кинофестиваля Клуни, подумав, что пора остепениться, сошелся с топ-моделью Лизой Сноуден. Вместе они работали над рекламным роликом «Мартини». Но и этот роман продлился недолго. Одиночество актера не тяготит. Джордж обожает своих домашних питомцев. Однажды папарацци перелез через забор во двор дома Клуни, а любимец артиста поросенок Макс учуял чужого и прижал его к стене. Когда Клуни это увидел, он предупредил горе-фотографа: «Только не шевелитесь, а то он может вас укусить». Со страху папарацци выронил и разбил дорогостоящую вспышку. Джордж Клуни входит в списки самых красивых и сексуальных мужчин мира из ныне живущих. При этом актер с молоду прослыл редким бессеребренником. Так, на съемках второй части «Скорой помощи» прибавки к жалованию потребовали все актеры, кроме Клуни. Он только улыбнулся. «Ребята, вы получаете в сотни раз больше, чем врачи, роли которых играете. А ведь вы только развлекаете народ».
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: RYFEST – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Йоркширский пудинг.
1: Считается, что горячо любимый англичанами йоркширский пудинг придумали для того, чтобы как-то использовать стекающий с мяса во время жарки жир. Так, в книге по домоводству 1737 года был опубликован следующий рецепт капающего ныне йоркширского пудинга. Он гласил: «Приготовьте хороший кляр, как для блинов. Поместите его в находящийся над огнем горячий поддон, смазанный жиром, чтобы он слегка подрумянился снизу. А потом поставьте поддон под кусок баранины, чтобы на пудинг стекал горячий жир». Также английским хозяйкам советовалось периодически встряхивать поддон, чтобы пудинг получился воздушным, а вынимать его в тот момент, когда основное блюдо будет готово. Со временем процесс приготовления пудинга немного изменился. Его начали готовить отдельно от мяса, просто добавляя в тесто масло или растопленный жир. Однако все его составляющие остались прежними. Главное же условие для правильно приготовленного пудинга – это пышность. Несколько лет назад Королевское химическое общество даже уделило этому моменту особое внимание, указав: «Йоркширский пудинг не является йоркширским пудингом, если он ниже 4 дюймов». Иными словами, блюдо должно достигать высоту не менее 10 сантиметров. Подавать же его, согласно английской традиции, следует с ростбифом, овощами и соусом бешамель.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Я уезд пяти войм у вас сарай, ливо аквапарка.
2: Мама, стэрит дирбет мус. Слыдка у меня с уденс плюс. Уденс приеки, бэрнес гайда. Юс так милт, камес смайда.
1: Поздравляющас атрацияс. Саулайна васарас клубмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
2: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
1: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Иоганн Штраус. Марш Радецкого. Поводом для сочинения знаменитого марша Радецкого стали, как ни странно, политические разногласия между композиторами, отцом и сыном Штраусами. В то время как Штраус-младший горячо поддерживал европейские революции середины XIX века, Штраус-старший эту позицию, мягко говоря, не разделял. В 1848 году назло сыну Иоганн Штраус отец и сочинил приветственный марш, который играли на улицах Вены перед войсками фельдмаршала Радецкого, только что восстановившими порядок в Италии. Говорят, марш произвел такое сильное впечатление на обычно сдержанных австрийских офицеров, присутствовавших при его первом исполнении, что они даже стали притопывать в такт музыки. Сегодня это стало настоящей традицией. Маршем Радецкого каждый год заканчивается новогодний концерт Венского филармонического оркестра, и публика неизменно сопровождает исполнение ритмичными аплодисментами и притопыванием.
2: Иоганн Штраус. Марш Радецкого.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100641200.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Смотритель за северным сиянием.
1: Финский край Лапландия – земля поистине сказочная. И не только потому, что здесь живет Санта-Клаус, но и из-за удивительного явления – северного сияния. В Лапландии практически идеальные условия для наблюдения за этим зрелищным чудом природы. Поэтому здесь этот досуг давно превратился в целое направление туризма. Несколько лет назад газеты «Мира» опубликовали новость о том, что в финском Рованиеме ищут кандидата на должность смотрителя за северным сиянием. Вакансию разместил экзотический ледяной отель «Arctic Snow». Его представители объяснили, что предсказать момент, когда возникнет северное сияние, практически невозможно. Но ведь туристы едут в Лапландию в том числе и за этим зрелищем, поэтому необычной гостинице и требуется необычный сотрудник, в задачу которого входит смотреть в звездное небо и при появлении на небосклоне северного сияния будить отдыхающих, чтобы они успели полюбоваться красочными сполохами. Объявление о необычной работе за Северным полюсом мгновенно разлетелось по всему миру. Отдел кадров лапландской гостиницы буквально завалили анкетами. Присматривать за северным сиянием захотело более 1500 мечтателей со всего мира. Впрочем, учитывая специфику работы на севере, администрация отеля все же решила принять на работу местного жителя Матти Каяна. Спустя некоторое время молодой человек поделился своими впечатлениями от работы мечты. Оказалось, что помимо необычной функции, Каин также должен убираться во дворе гостиницы, делать текущий ремонт, топить ледяную сауну и лишь попутно поглядывать в небо. Узнав об этом, финны стали шутить, что администрация отеля широко разрекламировала работу простого рабочего, приписав к обязанностям еще один пункт – наблюдение за небом. Матти Каин, впрочем, своей работой вполне доволен. Ему нравится работать на свежем воздухе, пусть даже и по ночам.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алголоджи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселова. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: The Beatbox.
3: Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты, билеты, сервис.
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Лиссабон. Старейший город Западной Европы и отправная точка великих географических открытий. Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады. Все это португальская столица Лиссабон. Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы. Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения. А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте. Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука. В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение. Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви. Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам. Благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни. В то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах. И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы. Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников. Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи, давно ставшие символом города. Зато по всему городу разбросаны смотровые площадки, с которых открываются красивые виды. Лиссабон – это не только столица, но и крупнейший город Португалии. Его население более 550 тысяч человек, а вместе с пригородами – почти 3 миллиона. Правда, даже так Лиссабон оставляет ощущение большой южной деревни. И нравы здесь царят по-настоящему южные. Горожане в целом очень дружелюбные. Здесь даже с малознакомыми людьми принято при встрече и прощении дважды целоваться в щечку. А мясник в лавке уже после второго визита начинает болтать с новым клиентом о жизни и обсуждать рецепты. Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе. Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками. А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью. Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола. Кстати, футбол здесь – это своего рода религия. За какой клуб болеешь? Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. В Лиссабоне правильно отвечать за Бенфику. Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду. Его можно увидеть буквально повсюду. На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье. А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану. Португальцы не очень активно путешествуют по миру. Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана? Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные. Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля. А летом в столице Португалии проходит много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе. И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: RyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 19:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Иоганн Штраус. Марш Радецкого. Поводом для сочинения знаменитого марша Радецкого стали, как ни странно, политические разногласия между композиторами, отцом и сыном Штраусами. В то время как Штраус-младший горячо поддерживал европейские революции середины XIX века, Штраус-старший эту позицию, мягко говоря, не разделял. В 1848 году назло сыну Иоганн Штраус-отец и сочинил приветственный марш, который играли на улицах Вены перед войсками фельдмаршала Радецкого, только что восстановившими порядок в Италии. Говорят, марш произвел такое сильное впечатление на обычно сдержанных австрийских офицеров, присутствовавших при его первом исполнении, что они даже стали притопывать в такт музыки. Сегодня это стало настоящей традицией. Маршем Радецкого каждый год заканчивается новогодний концерт Венского филармонического оркестра, и публика неизменно сопровождает исполнение ритмичными аплодисментами и притопыванием.
2: Иоганн Штраус. Марш Радецкого.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FrailyTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала-2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия. I could stay awake just to hear.

Радио Мелодия. When I first saw you.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так, в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», — пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления — не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной 1-й гимназии и Рижской государственной 2-й гимназии. В самоуправлении сообщают, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенное самоуправление информация. Всего получено 41581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях. В общей сложности на 4500 учеников. Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали назвали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги, возможно, и нет безупречного, отполированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать, время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до +24, +29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит +18, +23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около +20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулберг заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в связи в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%. В группе от 30 до 39 лет – 31%. А в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего

Более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранцев. Иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знания языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста САТ, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики, не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». Винчук на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которое в будущем послужит не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО, то наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол.
В предстоящие выходные.

0: В Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгале и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивностью ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», – подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в связи визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%. В группе от 30 до 39 лет – 31%. А в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так, в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры, вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», – пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления – не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание